0: Одиссей.
1: Ну шла бы ты домой, Пенелопа.
2: На восток, на запад, на юг и на север. Каждый день плывут корабли Одиссеев. Падают дожди, поднимается солнце. И отвагу в сердце не унять.